0: Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.
1: Hanna top во всех традициях. Ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Дай денег, та слюбиться. Oh, me.